Эти бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В Самаре 7 часов утра.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Сегодня, 9 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Cause I will leave the light on.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что...

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: глаз окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: Самаре 8 часов утра.
1: На радио Мегаполис о погоде. Сегодня 9 мая в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла.
0: Самара 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В Китае поставили новый рекорд. На этот раз в сфере логистики. На верфи в Гуанчжоу спустили на воду крупнейший в мире океанский автовоз под названием «Glovis Leader». Масштабы судна беспрецедентны. За один рейс оно способно перевезти почти 11 тысяч автомобилей. Представьте колонну машин, растянувшуюся на 50 километров. Именно столько места бы занял груз на трассе. Конструктивно это плавучий 14-этажный терминал длиной в 230 метров. Такая архитектура позволяет одновременно перевозить не только легковой автотранспорт, но и тяжелую спецтехнику. Появление сверхкрупных судов – ответ на острый дефицит провозных мощностей в океане. Впрочем, к нам этот гигант маловероятно, что проложит свой маршрут, ведь основной поток идет по суше. Около 90% китайских машин попадают к нам на автовозах через пограничные переходы в Забайкальске и Благовещенске. Это быстрее и позволяет доставлять машины напрямую в дилерские центры за 2-3 недели. В среднем в Россию из Китая ввозится 20 тысяч новых легковых машин в месяц.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегафон».

0: Самаре 9 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 9 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Действие акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, на крупные успехи рассчитывать не приходится, но кое-какие из запланированных дел пройдут просто великолепно. Тельцы, день преподаст вам уроки правильного поведения. Возможно, придется извиняться или исправлять свои ошибки. Близнецы, для достижения желаемого придется искать обходные пути. Сделать то, что вы хотите, напрямую не получится. Реки, нужные двери будут открываться маленькими ключами. Не пытайтесь выломать дверь ногой. Львы, если хотите быть свободней в будущем, придется поторопиться в настоящем. Заканчивайте то, что начали. Девы, день импровизации и неожиданных решений. Некоторые дела придется делать под ощутимым давлением. Весы, возможно, вам не понравится участие в общих делах. Если не хотите идти на открытый конфликт, придется провести день в одиночестве. Скорпионы, не лучший момент для начала новых дел. Вместо прогресса они могут привести вас в тупик. Стрельцы, день коллективных заблуждений. Не доверяйте общему мнению, старайтесь ко всему подходить критически. Козероги, возможно, перепады настроения у вас или ваших близких. Скорее всего, планы на день изменятся. Водолеи, будет много небольших приятных моментов, но в целом день скорее печальный. Придется о многом задуматься. Рыбы, новые знакомства могут обернуться хорошей дружбой или надежным партнерством. Будьте открыты для новых людей.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
2: Во всех супермаркетах «Миндаль» средства для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль» – делаем цены ниже.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 10 часов утра.
1: На радио Мегаполис о погоде. Сегодня, 9 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В Китае поставили новый рекорд. На этот раз в сфере логистики. На верфи в Гуанчжоу спустили на воду крупнейший в мире океанский автовоз под названием «Glovis Leader». Масштабы судна беспрецедентны. За один рейс оно способно перевезти почти 11 тысяч автомобилей. Представьте колонну машин, растянувшуюся на 50 километров. Именно столько места бы занял груз на трассе. Конструктивно это плавучий 14-этажный терминал длиной в 230 метров. Такая архитектура позволяет одновременно перевозить не только легковой автотранспорт, но и тяжелую спецтехнику. Появление сверхкрупных судов – ответ на острый дефицит провозных мощностей в океане. Впрочем, к нам этот гигант маловероятно, что проложит свой маршрут, ведь основной поток идет по суше. Около 90% китайских машин попадают к нам на автовозах через пограничные переходы в Забайкальске и Благовещенске. Это быстрее и позволяет доставлять машины напрямую в дилерские центры за 2-3 недели. В среднем в Россию из Китая ввозится 20 тысяч новых легковых машин в месяц.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Любые ковры, паласы, ковровые дорожки на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно.

0: с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио.

0: В Самаре 11 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 9 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Баланс Тауэрс. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама за срочек по ОСА «Зависимость от проекта декларации» на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 мая Россия отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. В большинстве стран Европы дата отмечается на день раньше, 8 мая. Фактически, акт о капитуляции нацистской Германии был подписан еще 7 мая в 3 часу ночи во французском Реймсе. В процедуре участвовали и советские военачальники, но Сталин потребовал от союзников провести торжественное подписание документа в поверженном Берлине. И те согласились. Правда, британский премьер Уинстон Черчилль, не дожидаясь окончания процедуры, объявил по радио о подписанной капитуляции в Реймсе. Кроме того, подписание акта в Берлине затянулось до позднего вечера 8 мая. По среднеевропейскому времени безоговорочная капитуляция вступила в силу в 23:01, когда в Москве уже наступило 9 число. Поэтому Франция, Британия и США отметили 8 мая как День Победы в Европе, но в СССР праздник отметили 9.
3: Этот

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, на крупные успехи рассчитывать не приходится, но кое-какие из запланированных дел пройдут просто великолепно. Тельцы, день преподаст вам уроки правильного поведения. Возможно, придется извиняться или исправлять свои ошибки. Близнецы, для достижения желаемого придется искать обходные пути. Сделать то, что вы хотите, напрямую не получится. Реки, нужные двери будут открываться маленькими ключами. Не пытайтесь выломать двери ногой. Львы, если хотите быть свободней в будущем, придется поторопиться в настоящем. Заканчивайте то, что начали. Девы, день импровизации и неожиданных решений. Некоторые дела придется делать под ощутимым давлением. Весы, возможно, вам не понравится участие в общих делах. Если не хотите идти на открытый конфликт, придется провести день в одиночестве. Скорпионы, не лучший момент для начала новых дел. Вместо прогресса они могут привести вас в тупик. Стрельцы, день коллективных заблуждений. Не доверяйте общему мнению, старайтесь ко всему подходить критически. Козероги, возможно, перепад настроения у вас или ваших близких. Скорее всего, планы на день изменятся. Водолеи, будет много небольших приятных моментов, но в целом день скорее печальный. Придется о многом задуматься. Рыбы, новые знакомства могут обернуться хорошей дружбой или надежным партнерством. Будьте открыты для новых людей.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.
4: I'm still fixing all the cracks.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
1: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
2: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
3: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. Ноль плюс.
0: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте etelica.ru. Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре полдень.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 10 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 1 до плюс 6 градусов, местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 11 до 16 градусов тепла. Сегодня в городе преимущественно без осадков и до плюс 16-18. Северный порывистый ветер усиливает ощущение прохлады.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм». Для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Дяди, тети, очень важно!

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».
7: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения, всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
4: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рублей. Универсальная лицензия Банка России на 2013 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 250.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300. В жилых башнях Balance Towers 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимый настрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни Balance Towers победитель в номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 10 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 1 до плюс 6 градусов, местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 11 до 16 градусов тепла. Сегодня в городе преимущественно без осадков и до плюс 16-18. Северный порывистый ветер усиливает ощущение прохлады.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252 52 32.
4: Дяди, тети,

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: «Баланс Тауэрс» – лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимая строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» – победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 10 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 1 до плюс 6 градусов, местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 11 до 16 градусов тепла. Сегодня в городе преимущественно без осадков и до плюс 16-18. Северный порывистый ветер усиливает ощущение прохлады.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-20-10.
1: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
0: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
0: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: В жилых башнях Balance Towers 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллиона рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
3: Реклама застройщик ООО «Созависимый строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни Balance Towers победитель в номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 мая 1872 в Санкт-Петербурге родилась грустная королева юмора, Чехов в юбке, писательница Надежда Лохвицкая, известная как Тэффи. Ее отец был адвокатом, мать француженкой, и она сама и три сестры увлекались литературой, а старшая Мира была известной поэтессой. Судьба Тэффи необычна. Так, она в 13 лет ездила на встречу с Львом Толстым просить переписать роман «Война и мир» и не дать умереть Андрею Болконскому. В 19 вышла замуж, уехала в деревню, родила троих детей и заскучала. Все бросила и уехала в Петербург, чтобы стать литератором. Псевдоним Надежды Лохвицкой образован от клички слуги Степана Стеффи, но писательница отбросила первую букву. Подписала свою пьесу «Женский вопрос» фамилией Тэффи и отнесла в дирекцию Суворинского театра. Псевдоним принес успех. Ироничные короткие рассказы Тэффи в начале 20 века стали так популярны, что ее имя сделали брендом духов и конфет. Однажды, получив коробку именных сладостей, она пошутила, объелась своей славой до тошноты. Тэффи умерла в Париже в 81 год, а ее рассказы под девизом «Смех вместо слез» были популярны и в эмиграции.
3: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Кондиционеры Синтек. Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры Синтек.
7: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Любые ковры, паласы, ковровые дорожки на Карла Маркса 55.
2: Наслаждение. Освежающий и невероятно вкусный. Во всех супермаркетах миндаль. Газированный напиток Эвервис Кола. 500 миллилитров. Всего 59,99. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 10 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 1 до плюс 6 градусов, местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 11 до 16 градусов тепла. Сегодня в городе преимущественно без осадков и до плюс 16-18. Северный порывистый ветер усиливает ощущение прохлады.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис». Хотите новой музыки? Сделайте громче радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM.
1: Реклама. Время царского угощения в миндале. Нежные, вкусные, тающие во рту фермерские паштеты от компании деликатесов. Паштет из гусиной печени с черными трюфелями. Паштет из печени индейки с вялеными астраханскими томатами. И другие вкусы, которые приятно удивят. Выбирайте тот, который станет вашим любимым. Миндаль. Наслаждайтесь сами и удивляйте своих близких и друзей.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания «Думсайдинг». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Баланс Тауэрс. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимый настрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург или Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
4: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 10 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 1 до плюс 6 градусов, местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 11 до 16 градусов тепла. Сегодня в городе преимущественно без осадков и до плюс 16-18. Северный порывистый ветер усиливает ощущение прохлады.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Иван-царевич и серый волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
2: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые спа-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-21.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
2: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,324%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 20 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
6: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
7: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
8: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Богатырская Слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде, спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 10 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 1 до плюс 6 градусов, местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 11 до 16 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
2: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
1: Детские и семейные.
2: Водные, надувные и экстремальные.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
3: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
7: В любое время, в любом месте золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
2: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
3: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
4: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая, 321, Гагарина, 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте etelica.ru.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: В жилых башнях «Баланс Тауэрс» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
3: Реклама застройщик ООО «ЗАЗ Сигнастрой». Проектная декларация на сайте нашкодчедом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель в номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: снега с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
2: Дяди и тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Иван-царевич и серый волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличье, Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 10 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 1 до плюс 6 градусов. Местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 11 до 16 градусов тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте etelica.ru. Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Любые ковры, паласы, ковровые дорожки на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: тебя с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей. Пусть озарятся имена павших. Вспомним. 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 452 000 жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним, каждый дом. Солдат Великой Отечественной, ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом, вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоровкой. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Ты, потерявший родных и близких в сталинских лагерях, принес свободу узникам Освенцима, Бухенвальда, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы. Ты защищал отчизну, защищал свою семью. Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь победы. Поклонимся им низко. Проходят годы, десятилетия. Сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который хотел растоптать фашизм? В день Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Наступает минута молчания.

Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей.

0: На радио Мегаполис о погоде, спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 10 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 1 до плюс 6 градусов, местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 11 до 16 градусов тепла.
1: Реклама.
2: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
2: Кондиционеры Синтек. Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры Синтек.
3: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартире до 1 июня 2026 года.
4: Полная стоимость кредита 19,499% до 20.

0: каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав. Богатырская силушка. Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
1: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
2: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
3: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
2: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: море 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 10 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 1 до плюс 6 градусов. Местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 11 до 16 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Инженеры выводят взаимодействие человека и машины на новый уровень. Концерн General Motors запатентовал апгрейд для своего автопилота, который позволяет управлять маневрами буквально с помощью взгляда. Сейчас для смены полосы автопилоту требуется, чтобы человек нажал на рычаг поворотника. Но новой системе достаточно понять намерение водителя по движению его глаз. Это реализовано через инфракрасные камеры в салоне, которые считывают направление зрачков даже в темноте или через солнцезащитные очки. Если вы задерживаете взгляд на боковом зеркале дольше пары секунд, электроника распознает это как готовность к перестроению. Чтобы исключить случайные рывки, бортовой компьютер сопоставляет движение глаз с дорожной обстановкой и только после этого активирует рулевой привод. Этот патент – решение давней проблемы пустого взгляда, когда водитель смотрит на дорогу, но не анализирует ее из-за усталости. Новая система способна различать простое созерцание и осознанный мониторинг зеркал. Звучит, конечно, фантастически. Впрочем, пока технология находится в стадии прототипа, но вектор развития ясен. Автомобиль будущего становится продолжением нервной системы человека. Но производители спешат успокоить и консерваторов. Якобы физический контроль остается приоритетом, а умная система лишь страхуют водителя.
1: Радио Мегаполис.
3: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: море 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые спа-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский» с заботой о вас. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам действовать пока рано, но зато возможно планировать и прикидывать, в том числе то, о чем вы никак не решались подумать. Тельцы, день завершения начатых дел. Вы будете вполне удовлетворены полученными результатами. Близнецы, вы почувствуете больше свободы. Некоторые пути явно станут открытыми для вас. Раки, помните, не все, что выглядит привлекательным, хорошо для вас. То, чего вы так страстно желаете, может быть ловушкой. Львы, если какие-то возможности исчезают, то это неспроста. Скорее всего, ваша удача просто бережет вас от плохих занятий. Девы, внимательно присмотритесь к предлагаемым идеям и людям, которые набиваются в партнеры. Где-то может быть подвох. Весы, коллективные задумки и нужды могут оказаться важнее ваших личных. Придется подчиниться желаниям семьи или друзей. Скорпионы, не стоит рассказывать о своих планах и жаловаться на свое положение, пока вы не сможете найти сочувствующих. Стрельцы. День внимательного наблюдения за происходящим. Эти наблюдения позволят вам сделать правильные выводы на будущее. Козероги. Хороший день для того, чтобы напомнить о себе или обратиться за помощью к старым друзьям и коллегам. Вам точно помогут. Водолеи. Могут вступить в силу новые правила игры. Вам понадобятся единомышленники или профессионалы-юристы. Рыбы. Возможно, отказ от части старых задумок и даже уже начатых проектов. И это неплохо, вы сможете немного отдохнуть и осмотреться.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Escucha el ritmo.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

знаете, что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени?

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.